Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

танцевальной электронной музыки. Центр FM. Армин Ван Бюрен.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Максимом. Новый трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр FM пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр FM.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

эфира на центре. Jenix и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flava». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flava». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

0: FM. Реклама.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Новый трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
3: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот он снова летит, тебе огромнейший, громадный, громкий музыкальный привет от Центра FM. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр FM ТОП-20. Это чарт лучшей, любимой музыки, которую выбираешь именно ты. В нем встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям также в режиме повтора для того, чтобы выходные провести ярко и танцевально. А почему бы и нет, в конце концов. Здорово, получаем удовольствие и двигаемся вперед. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе, ну и, пожалуй, о главном. Напомню, что на расстановку сил в ТОП-20 влияешь ты, голосуя на сайте centerfm.by за свои любимые треки и их авторов. Хоть за один хит голосуй, хоть за все 20. Если так, то и вовсе это очень-очень здорово. Я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, в любое удобное время заглядывай на сайт и действуй. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, я желаю тебе хорошего настроения, не иначе как, и приятного прослушивания лучших тобой выбранных хитов. Пора начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Начинаем традиционно с не самых приятных новостей, а точнее с новостей о том, кто же у нас вылетел, кого мы покинули в чарте лучших любимых на этой неделе, вернее, кто покинул нас. А это хит под названием Unforgettable от Alok. Отныне он у нас не участвует, отныне у нас не звучит, но, собственно, ничего в этом страшного нет, потому что чарт и пополнился новым шедевром. Какой именно хит пополнил ряды двадцатки лучших любимых, я расскажу чуть-чуть позже, а пока давай будем начинать традиционно по порядке с 20 места.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И 20-я позиция на этой неделе — это Джоэл Кори. Кстати, не так давно артист стал одним из главных героев прайм-тайм выпуска популярного британского игрового телешоу Celebrity Catchphrase. Он сменил привычный пульт диджея на кнопку игрока в компании харизматичного комика Гуза Кхана и яркой телеведущей Анжелы Скэнлон. Главной целью этой звездной троицы стала благотворительность, ну а именно 50 тысяч фунтов стерлингов. Джоэл удивил студию признанием, что смотрит Catchphrase абсолютно каждый день после своих грандиозных многотысячных сетов. По словам музыканта, разгадывание головоломок на ТВ — это его лучший способ дословно заземлиться и расслабиться после бешеного адреналина на сцене. В итоге и зрители, и британские таблоиды остались в полном восторге от выпуска, отметив невероятную самоиронию. Кори, который чувствовал себя в телестудии так же уверенно, как за диджейским пультом на Ибице. Да, кстати, и уже официально запустил он свою ежемесячную летнюю резиденцию на Ибице. Недавно прошла грандиозная вечеринка открытия, ну а последующие шоу пройдут по понедельникам. 15 июня, 20 июня, 17 августа и 21 сентября. Вот сколько интересных, ярких новостей об этом супердиджее я тебе насобирал, рассказал. Ну и, пожалуй, еще одна, не самая, правда, приятная, это то, что его суперхит Phrases, он сегодня сдал три позиции, оказался в итоге только на 20-й строчке, стало быть, главная заявка на вылет именно у Phrases от Джоэл Кори. Здесь решение за тобой. Если есть желание сохранить хит в рамках Центра FM ТОП-20 в его рядах, то просто-напросто достаточно его поддержать на сайте centerfm.by, куда я тебя приглашаю. Опять-таки, в удобное для тебя время заходи, потрать одну минутку этого самого бесценного времени и сохрани Phrases в рядах Центра FM ТОП-20. Но прямо сейчас давай-ка будем вспоминать, как же здорово он звучит.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Это Only You, суперхит от австралийской команды Shows. Сегодня в чарте лучших и любимых он заметно сдал три позиции. В итоге Only You только лишь 19-я строчка. И опять-таки тоже весьма серьезная заявка на то, чтобы покинуть двадцатку лучших уже на следующей неделе. Поэтому здесь решение за тобой, принимай его. Единственное верное, и голосуй или же не голосуй. Тут уж тебе решать на Центр FM Buy за любимый хит. Если Only You является для тебя таковым, то действуй и добро пожаловать. Ну а мы через минуту встречаем и 18-ю строчку нашей двадцатки. Звездная и самая лучшая — это Crystallized от John Summit. Послушаем хит, а там и обсудим, что у Джона новенького.
1: ТОП-20. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Я очень надеюсь на то, что не просто слушаешь Центр ФМ ТОП 20, а еще и получаешь удовольствие от услышанного, а еще не забываешь составлять его собственноручно, голосуя на сайте centrfm.by. Только что в нашем эфире Джон Саммит, да, собственной персоной, на днях артист намекнул на аренный тур в поддержку своего нового студийного альбома Controlscape. Да, вот так это заявление последовало примерно через месяц после релиза пластинки, которая вышла 15 апреля. В коротком сообщении музыкант отметил, что работал над тем, как воссоздать альбом в аренном формате. И добавил, что анонс тура очень скоро. Так вот, выбор формулировки имеет значение. Речь идет не о случайной серии концертов, а о попытке сделать из Controlscape целую сценическую программу, привязанную к концертной деятельности и концепции самого альбома. К тексту пост прилагается визуал, а рендер сцены с заполненной ареной и более масштабной продакшенной компоновкой, что усилило впечатление превью будущего шоу. Намек на аренный тур не возник на пустом месте. Опыт Саммит уже включает работу с аренами и крупными площадками. 2 года назад он выступил хедлайнером Madison Square Garden. А сет артиста строился как на длинной сольной программе, которая последовательно проходила через разные этапы его карьеры. Есть, кстати, и аудио, и видео отчет события. Так что действуй, не теряй времени. Ну а у нас в списке Центр ФМ ТОП 20 сегодня тот самый Crystallized, который мы послушали только что, удостоен 18-й строчки. У него, кстати, плюс 1 пункт. Вот такие новости. Что же касается дальнейших развитий событий, то в рамках 20-ки лучших любимых, естественно, у нас на носу 17-я позиция. И это у нас Don't Give Up. Тот самый жизнеутверждающий лозунг от Брайана Адамс. Когда-то он произнес его в треке Chicken, ну а сейчас всю эту красоту обновил проект под названием Silk. Итак, Silk, Chicken, Брайан Адамс, Don't Give Up, номер 17 в списке Центр ФМ ТОП 20, плюс 1 позиция на этой неделе.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Итак, это 16-й номер чарта. Британский диджей, музыкальный продюсер Дэниел О'Деннелл, он же D.O.D., его суперхит Confession, который называют сегодня главным клубным гимном сезона. И действительно, трек стал обязательным элементом сетов множества знаменитых диджеев на весенних фестивалях этого года. Ну и здесь нет ничего удивительного. Официальный релиз этого красивого сингла состоялся под крылом легендарного нидерландского лейбла Armada Music, основанного самим Армином Ван Бюреном. Поддержка такого гиганта электронной музыки гарантировала треку мгновенное попадание в ротацию к топовым диджеям планеты, ну и, конечно, на крупнейшие цифровые витрины. Сегодня в Центр FM ТОП-20 Confession располагается под 16-м номером, ну и вполне себе возможно будет повышать эти позиции благодаря тебе, конечно.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. За это тебе спасибо. Я напоминаю, что мы слушаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И по субботам, по воскресеньям также Радио Двадцатка звучит для тебя и для твоего настроения. Двигаться дальше предлагаю совсем скоро. Перед тем, как перемещаться к очередному топу, давай-ка будем вспоминать позиции с 20 по 16.
1: Номер 20.
0: Номер 20 на этой неделе — это Phases, это Джоэл Кори.
1: Номер 19.
0: А это Only You и Shoes. У них 19 номер в списке.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатая строчка чарта лучших. Crystallized от Джон Саммит.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция. Красота под названием Don't Give Up. Это Брайан Адамс. Это автор оригинала Chicane и Silk, кому принадлежит ремикс-версия. 17-я строчка Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
1: Номер 16.
0: И вот он, наконец, 16-й номер нашего чарта лучших, нашего списка самых-самых ярких и любимых хитов недели. Confession, D.O.D., номер 16.
1: Претенденты.
0: Да, время претендента. Пару слов о тех музыкальных героях, которые не в списке ТОП-20 пока. А возможно, в ближайшее время, может, уже на следующей неделе в него и залетят, пополнит Центр FM ТОП-20. Возможно, хит под названием «Мелодия» от проект RG при поддержке итальянцев под названием «Медуза». Было все это дело записано, написано, придумано, обыграно, ну и подарено нам соответственно. Давай-ка заценивать прямо сейчас, а голосовать в любое удобное время на сайте Центр FM. Точка бай. Превращай мелодию из претендента в участника.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Да, вот он, легендарный Joy the Silence в версии Дона Диабло. И, конечно, порой действительно насладиться тишиной очень-очень полезно. Но это в другое время. Сейчас мы наслаждаемся любимой музыкой. Продолжается Центр FM ТОП-20. Радио двадцатка. Лучшие любимые, по твоему мнению и по версии Центра FM. Мы мчимся дальше. Дон Диабло с Enjoy the Silence располагается у нас сегодня на 15 месте. Ну, а номер 14 — это... Еще один супер-диджей — Келвин Харрис. Недавно, кстати, этот звездный шотландский хитмейкер и один из самых высокооплачиваемых диджеев планеты официально подтвердил свое грандиозное возвращение в страны Балтии. Музыкант возглавит культовый фестиваль «Позитивус 2026», который пройдет в Риге. Организаторы уже объявили, что это шоу станет единственным эксклюзивным выступлением артиста под открытым небом в данном регионе на протяжении всего текущего года. Перенос фестиваля из Саласгривия в на обновленную рижскую площадку межпарка позволил организаторам привести шоу абсолютного мирового масштаба. Выступление Харриса обещает стать самым технологичным в истории «Позитивус». Команда артиста везет в Ригу кастомные светодиодные экраны, тонны пиротехники, уникальные лазерные установки, которые синхронизируют со звуком в реальном времени. Организаторы ожидают рекордный наплыв туристов со всей Европы. В отличие от прошлых лет, в этом году они решили изменить формат, и событие пройдет в виде одного масштабного грандиозного музыкального дня под открытым небом. Уже известно, что поклонников ждет масштабный двухчасовой сет Келвина Харриса. Вот такие вот новости. Ну а в списке Центр FM ТОП-20 все тот же Келвин Харрис вместе с Джей Зи Рейс, а именно хит Ocean, потерял сегодня целых 5 пунктов. Да, стал одним из падений недели. Получил это звание и расположился на 14 месте. Давай-ка послушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: No Broke Boys. Еще один прекраснейший хит, который достаточно давно уже располагается, держится, причем вполне себе уверенным нашим Центр ФМ ТОП 20. Нашей радио двадцаточки сегодня у него плюс один пункт. И в итоге Disco Boys и эти наши, да, располагаются на 13-й позиции. Ну а дальше... Дальше время нашей обновочки. «Save Me Tonight» называется этот хит от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Выпущенный 6 марта на лейбле Warner Records, этот трек мгновенно превратился в главный гимн клубного сезона и вернул Джей Ло на вершину электронной танцевальной сцены. А в конце апреля же он же одновременно возглавлял американские чарты Dance Radio и Billboard Dance Mix Show Airplay. Для Дженнифер, кстати, это первая позиция номер один в танцевальном чарте Billboard за последние 15 лет. Для Дэвида Гетта сингл стал очередным подтверждением его статуса главного хитмейкера планеты, умеющего создавать беспроигрышные коллаборации с поп-иконами. Музыкальные критики описывают «Save Me Tonight» как идеальный баланс между ностальгическим хаосом начала 2000-х и ультрасовременными стадионными звучаниями, где мощный вокал Лопес гармонично ложится на фирменные динамичные биты Гетты. Очень любопытно выглядит продвижение этого хита. Очевидно, что команда маркетологов у звезд — настоящие профи своего дела. Продвижение превратилось в целую серию масштабных шоу, которые активно обсуждают в социальных сетях. Премьера песни совпала с запуском обновленной программы «Лопес The J-Lo Show» в Caesars Palace в Лас-Вегасе. 6 марта певица впервые исполнила трек вживую, устроив на сцене сложнейший хореографический перформанс в окружении десятков танцоров. Ну а главным сюрпризом для фанатов, конечно, стало апрельское появление J-Lo на культовом фестивале Куачелла. Она неожиданно поднялась на сцену во время сета Дэвида Гетта. Их совместный прыжок под взрывной дроп «Save Me Tonight» на фоне многотысячной толпы стал одним из самых вирусных моментов этого фестиваля. Сегодня же музыкальная индустрия однозначно сходится во мнении. «Save Me Tonight» — это не просто временный хит, а долгоиграющий трек, который будет задавать тон на музыкальных фестивалях на протяжении всего сезона 2026. Ну, а может и больше. Что ж, в нашем списке Центр ФМ ТОП 20 на этой неделе тот самый «Save Me Tonight» стартует, и стартует он, надо признать, очень высоко, сразу с 12-й позиции. Джей Ло, Дэвид Гетта, «Save Me Tonight». Встречаем, слушаем и поддерживаем.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Еще немного музыкального лета в нашем Центр FM ТОП-20 в виде чудеса. Это Джонас Блю. Только что в эфире. Именно он располагается сегодня на 11-й позиции. У него, к слову, не самый плохой день. Да, у него плюс одна строчка у Age of Desire. Джонас Блю уверен, все вообще прекрасно. Мы же двигаемся дальше навстречу ТОП-10. Скоро появится.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну а перед этим давай-ка будем вспоминать, как распределились места в нашем Центр FM ТОП-20 с 15-й строчки по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Это наш номер 15. Enjoy the Silence. Легендарный обновленный Дон Диабло. Как следует постарался.
1: Номер 14.
0: Кэлвин Харрис, Джейзи Райс, Ocean. 14-я позиция. Радио 20-ки лучших любимых Night недели.
1: Номер 13.
0: Чёртова дюжина. Или 13-й номер. No Broke Boys. У Disco Lines.
1: Номер 12.
0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Свежее попадание в Центр FM ТОП-20 на этой неделе. Красота под названием Save Me Tonight стартует с 12-й позиции.
1: Номер 11.
0: И, наконец, вот он, летний солнечный Age of Desire. Джонас Блю, 11-й номер списка.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Давай-ка послушаем еще одного претендента в Центр FM ТОП-20. В радио двадцатку лучших любимых стремится попасть целая команда в составе Afrojack. Да, тот самый знаменитый диджей-музыкант и проект Люкас и Стиви. Их хит под названием Control. Прекрасный, правильная танцевальная музыка. Не иначе как люблю такую музыку называть именно таким образом. Вот именно этот хит Control собирается стать участником Центр FM ТОП-20 не без твоей помощи. Прямо сейчас слушаем, ну а дальше решение за тобой. Нравится? Голосуй на сайте centrfm.by и превращай в участника радио двадцатки.
1: Центр FM ТОП-20.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21. В остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: начала часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и обычно, после совершенно короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, уже в его вторую половину. Это чарт лучших и любимых, конечно, только топовых хитов недели, в котором, напомню, мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера. Происходит это все в прямом эфире, не иначе как. Ну, а еще и в выходные мы тоже слушаемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, его с удовольствием слушаем, ему и радуемся, ну, точнее, автору, и, конечно, поддерживаем его все там же на Центр ФМ Бай. Лайком. Пока же прямо по курсу у нас топ-10 самых горячих хитов, но скоро появится и номер один. Так что делай погромче, настраивайся, получай удовольствие уже прямо сейчас. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И здесь все просто. Номер 10. Swedish House Mafia. Вот как любопытно получается, если в этом году Келвин Харрис решил посетить с концертом Латвию, то вот это звездное шведское трио обещает заглянуть в Эстонию, причем уже очень скоро. И анонсировало свой единственный весенний концерт в странах Балтии. Выступление артистов состоится 30 мая на культовой open-air площадке в Таллинском певческом поле. Это событие официально признано главным электронным open-air'ом региона в этом сезоне, так как трио Аксвелл, Себастьян Ингроссо и Стив Анджело впервые привозят свое масштабное сольное шоу в Прибалтику. Организаторы ивента развернули полноценный музыкальный фестиваль, задействовав сразу две сцены. Это будет главная main stage и внутренняя indoor stage. Также известно, что звездное трио везет в Таллин тонны фуры уникального оборудования, специально спроектированное под ландшафт певческого поля аудиосистема, способная выдать чистейший стадион. Звук. Эксклюзивная пиротехника, синхронизированная с каждым битом огненные лазерные инсталляции, ставшие визитной карточкой группы на Coachella и Tomorrowland. Ну и, пожалуй, наверное, самое главное — нестареющие гимны вроде Don't You Worry Child, One или Greyhound, а также новые клубные треки, которые команда готовит к летней резиденции на Ибице. Да, да, вот так. Swedish House Mafia тоже основательно засветится в этом году. Wait So Long, суперхит от команды, сегодня в списке Центра ФМ ТОП-20, увы, теряет сразу три позиции, и номер 10 достается именно ему. Давай слушать.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Очередной прекрасный дуэт артистов в нашем эфире, причем Центр FM Top 20 и долгоиграющий хит от них Lose My Mind. Это Дон Толивер и Доджа Кэт, и они молодцы, они не сдаются, располагаются уже очень давно в золотой середине чарта. Центр FM Top 20, сегодня у них плюс 2 позиции, в итоге с 11 на 9 место переместились Доджа Кэт и тот самый Дон Толивер. Это здорово. Идем дальше, совсем скоро, через минуту, здесь еще одна музыкальная красота под названием Not You, в которой поучаствовали Иман Бек, Софья Райс и Луиза Солнца. Именно они создали все это, что появится здесь совсем скоро. Ну и опять-таки не без твоей поддержки. Трек располагается на данном этапе на 8-й строчке.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Not you, not you, not you. Естественно, это тот самый Иман Бек у нас в эфире. В конце апреля артист неожиданно сменил амплуа и отправился в ночной рейд с полицией, чтобы лично призвать водителей к безопасности. Он присоединился к сотрудникам дорожной полиции и прокуратуры на трассах своего родного региона Павлодарской области Казахстана и очень серьезно подошел к процессу. Вместо привычных штрафов и сухих протоколов нарушители получали жесткое, но искреннее наставление от их кумира. Особый упор в беседах делался на использование ремней безопасности и критическую опасность вождения в нетрезвом виде. В итоге правоохранители отметили, что участие Иманбек придало рейду особый статус. Прокуратура подчеркнула, что именно через таких лидеров мнений получается эффективнее всего доносить важные правила до молодежи, которая часто игнорирует стандартную рекламу безопасности. Вот такие новости. Not you, not you, not you. Суперхит от Иманбек, ну а также Луизы Солнца и Sophie Rice. Сегодня у нас в списке лучших и любимых удостоен 8-й позиции. Кто же номер 7, спросишь ты? А это Джеймс Хайп. Да, его Behavior. У него сегодня неплохой день, плюс один пункт. В итоге трек располагается на 7-й строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: Взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
11: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 6-е место.

0: Итак, Биби Рекса. 12 июня свет должен увидеть новый 4-й студийный альбом звезды, получивший название Dirty Blonde. Пластинка певицы станет ее первым крупным релизом в качестве независимого артиста под крылом лейбла Empire. Эта эра знаменует абсолютную творческую свободу Биби Рекса. Проект позиционируется как полноценный визуальный альбом. Биби преодолел настоящий марафон, сняв 13 музыкальных клипов всего за 3 дня. В итоге каждый трек получит собственное видео. Релиз разработан так, чтобы фанаты могли активно кастомизировать, делать клипы и ремиксы на новые песни в соцсетях. В качестве тизера певица уже представила уникальный 4-минутный мэшап «The Super Dirty Cuts», объединивший визуальные элементы и сниппеты всех грядущих треков. Известно, что в работе над альбомом, которая на минутку длилась 3 года, принимали участие мировые продюсеры, такие как DJ Snake и тот самый Дэвид Гетта. Да, музыкальная пластинка станет жанровым калейдоскопом, смешивающим динамичный поп, EDM, брейкбит и даже кантри мотивы. В составе альбома и наш супергерой New Religion. Конечно, в нашем же списке лучших и любимых сегодня у этого хита плюс 4 строчки и в итоге номер 6 списка лучших.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, это Центр FM ТОП 20, радиошоу лучших и любимых хитов уходящей недели. По твоему мнению и по версии Центр FM, мы его продолжаем. У нас позади еще одна пятерка игроков, пятерка хитов. Настраиваемся и встретить ТОП-5 нашего чарта лучших. Скоро все случится. Перед этим отмотаем время немного назад и, как и обычно, вспомним, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Итак, номер 10 в списке Центр FM ТОП 20 — это легендарные шведы Swedish House Mafia, Wait So Long от них. Танцы и только танцы от команды. Они крутые.
1: Номер 9.
0: А это уж дуэт артистов Don Toliver, Doja Cat и Lose My Mind. 9-й номер чарта. И все только благодаря твоей поддержке.
1: Номер 8.
0: Музыкальные продюсеры диджей из Казахстана Иман Бек при поддержке Соф Юрайс и Луизы Сонса создал такую вот красоту. Она называется Not You, и у нее сегодня 8-й номер.
1: Номер 7.
0: А это уже серьезная танцевальная. За нее как следует взялся Джеймс Хайп, музыкальный продюсер из Британии. Behavior, 7-й номер списка.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, 6-я позиция Центр FM ТОП 20 New Religion. Это Биби Рекса. Ну и, конечно, это легендарный проект Faceless.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Время очередного претендента. Еще один гость нашего чарта. Трек под названием Animal Rights. Создали его сразу два гения электронной музыки. Deadmau5, популярнейший, знаменитейший диджей и музыкант, и Wolfgang Gartner, его ближайший коллега и соратник. Ремикс-версию сделал проект West End. Animal Rights сейчас появится в чарте лучших в качестве претендента в список. Но все зависит от твоего решения. Если оно положительное, если есть желание слышать его в рамках участников чарта, то голосуй за трек на сайте Центр FM Бай. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Целая команда суперзвезд-легенд в одном треке. Это все Satisfaction Skunk и все это Fatboy Slim и те самые легендарные The Rolling Stones. У них сегодня минус один пункт и пятый номер нашего чарта лучших любимых, который продолжается и продолжает его Дэвид Гетта. На днях он официально объявил полный список звездных гостей для своего летнего сезона 2026 на Ибице, который стартует уже 1 июня. В этом году диджей ставит исторический рекорд, да, запуская сразу две масштабные, совершенно разные концептуальные резиденции на острове по понедельникам. В знаменитом Ушуайя Клаб будут проходить его легендарные F Me, I'm Famous. Шоу получило полностью обновленную визуальную графику, архитектуру сцены и пиротехнику. Вместе с Геттой на открытой дневной сцене появятся The Chainsmokers, Afrojack, Alessa, Lost Frequencies, Morten, а также Sophie Tucker. Пятница же в новом клубе Universe будут наполняться вечеринками Galactic Circus. С 5 июня Гетта запускает ночную техно-хаус-резиденцию в стиле футуристического цирка. Это альтер-эго-проект диджея, где он будет играть более жесткую и андеграундную электронику. Ну и, конечно, стоит добавить, что параллельно с подготовкой к сезону на Ибице Дэвид Гетта полностью распродал все билеты на свои грандиозные июньские стадионные шоу Ultimate Monolith на парижском Stade de France. Очевидно, не грустит артист и времени отдыхать особо нету. Тем временем его совместный Steady Swims и Tones and I Gun Gun Gun в списке лучших и любимых располагается на четвертой строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, это Open 2. Всего несколько дней назад этот французский дуэт официально представил новый долгожданный ремикс на три хит Шарлотты Карден «The Way We Touch». Музыканты объявили о релизе на всех мировых стриминговых платформах, сопроводив его красивой историей их дружбы и творчества. Ровно два года назад диджеи делили одну сцену с этой канадской инди-поп-дивой Шарлоттой Карден. Вдохновившись ее уникальным вокалом, музыканты давно спланировали совместную работу. И вот теперь официально представили свое фирменное видение ее главного сингла. Они полностью переработали меланхоличный оригинал, превратив его в объемный, глубокий, мощный дип-электро-трек, адаптированный под стадионы. Ну и, пожалуй, добавлю параллельно с «The Way We Touch» последний сольный сингл «Open Back Miles Away». Наш герой преодолел отметку в 10 миллионов прослушиваний на Spotify, укрепив статус музыкантов как самой прослушиваемой французской группы в мире. Вот такие данные. Тот самый «Miles Away» сегодня в нашем списке Центра FM ТОП-20 теряет одну строчку и теряет серебряную медаль, однако получает бронзу списка. Третья позиция у «Open Back». Ну а номер два — это лидер чарта прошлой недели. Да. Алан Уокер. Его красота под названием Broken Strings. Отныне этот суперхит у нас только лишь второй. Серебро у Алана Уокера.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: номинация подчеркивает, что за годы существования его проекта World of Walker обычные слушатели превратились в международное цифровое братство, которое поддерживает друг друга без оглядки на границы. Сам же музыкант трогательно поблагодарил фанатов, назвав их самой сильной фан-армией на планете. Вот такие новости. Трек Алана Уокера «Broken Strings» сегодня в списке Центр-ФМ ТОП-20 теряет одну строчку, в итоге только лишь второй номер. Серебро Алана Уокера. Ну а кому же достается золото?
1: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Интрига будет раскрыта совсем скоро. Узнаем и обязательно послушаем лидера списка этой недели. А пока давай вспоминать ТОП-5 чарта лучших.
1: Номер 5.
0: Номер 5. Fatboy Slim, The Rolling Stones и Satisfaction Skunk от них.
1: Номер 4.
0: Этот трек называется Gun, Gun, Gun. Это Дэвид Гетта, это Тедди Свимс и Tones and I. У них сегодня номер 4.
1: Номер 3.
0: Третья позиция. Miles Away, команда Offenbach.
1: Номер 2.
0: Наконец, вторая позиция списка. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен и Катерина Райан. Broken Strings, серебро списка, второй номер. А кто же номер один? Буквально несколько минут, и все узнаешь.
1: Центр FM ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

для каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск.

0: свободный.
1: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
2: Итак, вот она, наша кульминация, главный момент. Центр ФМ ТОП-20 наступает. Пора и встретить, и наградить, и послушать лучшего из лучших. Ну и, конечно, порадоваться. Уже через несколько секунд узнаем, кто же сегодня возглавит радио двадцатку и лучшим на этой неделе. Да, у нас становится Боб Синклар. До сих пор в интернете идут бурные обсуждения его яркого выступления на фестивале Tomorrowland. Оно стало одной из самых обсуждаемых новостей, где Боб Синклар отыграл уникальнейший сет вместе со своей дочерью Паломой Лефриан. Да, пресса назвала это трогательной передачей факела новому поколению. Тогда на глазах у десятков тысяч зрителей на культовой мейнстейдж развернулась настоящая семейная преемственность поколений. Дуэт отца и дочери открывал одну из знаменитых дневных сессий фестиваля Daybreak Session. Формат back-to-back или B2B, когда артисты миксуют треки поочередно, превратился в искренний семейный перформанс. Зрители и музыкальные критики отметили невероятную синергию. Пока Синклар отвечал за мощный, проверенный временем фирменный хаус-грув, Палома принесла в сет живые, свежие вибрации современной электро- и афрохаус-сцены. Соцсеть фестиваля мгновенно заполнили видео, на которых отец и дочь обмениваются записками за диджейским пультом, смеются, танцуют вместе с многотысячной толпой. Видосы есть в интернете, конечно, можешь глянуть, там есть на что посмотреть. Там действительно интересно и красиво. Но у нас сегодня прекраснейший хит Боба Синклара «I Can't Wait». На минуточку, любимый хит этой недели. Сегодня он возглавляет наш список лучших. Он у нас номер один, «I Can't Wait», благодаря тебе взбирается на первую позицию и добывает себе золото чарта. Оно отправляется Бобу Синклару. И это здорово. Через мгновение лови хит, послушаем его вместе, порадуемся за Боба Синклара, в очередной раз убедимся, насколько он крутой артист, поддержим его лайком обязательно. Ну и, конечно, я напомню, что все, что ты слышишь в эфире на протяжении этих двух часов, называется «Центр ФМ ТОП-20». Он для тебя каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире. Он для тебя по субботам и по воскресеньям, естественно, в качестве бонуса, чтобы выходные были куда поярче. Не забывай составлять, собственноручно, свой ТОП-20 на сайте centrfm.by. Заглядывай в любое время, голосуй за любимые хиты. Именно таким образом формируется двадцатка лучших. Меня зовут Глеб Глебов. Я желаю тебе ни в коем случае не скучных, ярких выходных. Ну а прямо сейчас лови в списке лучших номер один. Золото чарта «I Can't Wait». Боб Синклар. Слушаем.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Сонзень.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
2: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
1: Новый трек.
6: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
7: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Белорусский трек.

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил поздравление патриарху московскому и всея Руси Кириллу с днем тезаименинства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваш небесный покровитель Кирилл зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания, сказано в поздравлении. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, вы продолжаете великое дело, взращиваете в людях добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням. Минск и Алжир запускают более 10 совместных проектов. Товарооборот вырастет до 500 миллионов долларов. Накануне в Минск прибыла парламентская делегация Алжира. Визит в таком формате впервые. Делегацию возглавляет председатель Народного собрания Африканского государства. В аэропорту встретил спикер белорусского парламента. Сквозь огонь и воду лучшие бойцы спецподразделений заслужили право на черный берет испытаний на полигоне. И это не просто сдача нормативов по физической подготовке. Затем марш-бросок на 8 километров и полоса препятствий. Осилить весь маршрут необходимо в полной экипировке. К следующему этапу допускается тот, кто выдержал предыдущий. В финале каждому участнику предстояло выдержать атаку опытного коллеги. 3 раунда по 2 минуты каждый. Приблизились к годовой отметке. Этой весной в стране появилось 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Всего в текущем году лесные культуры посеют или высадят на площади в 19 тысяч гектаров. Более половины в Гомельской и Могилевской областях. Отличным подспорьем стала помощь белорусов в рамках традиционной акции «Лес. Добро. Порядок». Почти 60 тысяч добровольцев не только высадили более 3 тысяч гектаров лесных культур, но и убрали мусор и обустроили места отдыха. Отремонтировали более 250 обелисков, воинских захоронений, заложили десятки памятных аллей. Грандиозный последний звонок для столичных выпускников прошел в Минск-арене. В этом году праздник в необычном формате в виде масштабного морского круиза по волнам Минского моря. Десятки интерактивных зон фуд-корта, а на главной сцене развернулось незабываемое шоу. Более 13,5 тысяч выпускников на одном танцполе с преподавателями. Главным музыкальным подарком стало выступление популярного исполнителя Леши Свика. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, ну, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Эндрю Бейер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бюрен и американский диджей Эндрю Бейер, не путать с Адам Бейер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса. Слушаем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+. Белагропромбанк.
1: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Диджеи выбирают Беларусь. Это «Центр».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Центр FM. Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Новости.
1: Накануне на церемонии принятия военной присяги президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко подчеркнул необходимость отказаться от излишней муштры в армии. Обращаясь к новобранцам, глава государства подчеркнул, что им предстоит стать полноценными воинами и надежными защитниками своей страны. Гордитесь этим. Настоящий мужчина должен попробовать солдатского хлеба. То, что вы делаете, не дано каждому. И не каждый, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Я очень хочу, чтобы после службы этого короткого промежутка времени в вашей жизни вы были настоящими мужчинами, подчеркнул глава государства. В школах для учащихся с 3 по 6 класс ведут новый информационный час. Школьники будут работать с ресурсом «Детский правовой сайт. Прикоснись к миру права». С его помощью у детей научат самостоятельно находить адаптированную для них информацию о правах. Также они получат удобный цифровой инструмент для их защиты и реализации. До 2030 года в Беларуси планируются значительные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. В первую очередь это коснется реконструкции санаториев, которые приносят стране около 50% в экспорте туруслуг, рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В Бресте планируют запустить светофоры на базе искусственного интеллекта. Система будет следить за загруженностью дорог в реальном времени. Нейросеть сможет сама менять длительность зеленого и красного сигнала в зависимости от того, на какой улице скопилось больше машин. Это должно избавить от пробок. Похожие эксперименты идут и в столице. Например, на Огурского и Острашицкой ГАИ начала тестировать светофоры с дополнительной белолунной секцией. Она миганием предупреждает водителей, что при повороте нужно уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Беларусов будут наказывать за борщевик на участках дачных и частных домов. Размер штрафа может составить до 450 рублей. В кодексе об административных правонарушениях планируют добавить новую статью «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Документ вступит в силу 19 июня. После его вступления владельцам участков придется внимательно следить за состоянием своей территории и своевременно уничтожать опасные растения. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Маркус Шульц выпустил трек «Rave Generator». Маркус Шульц представил новый сингл, и на этот раз он вышел не на его обычном лейбле. Ветеран транса выпустил трек «Rave Generator» на лейбле «Hillomatic», который принадлежит голландскому хаус-продюсеру Оливеру Хелденсу. Это сотрудничество имеет смысл, хотя на первый взгляд оно может показаться неожиданным. Шульц откровенно рассказал, что «Rave Generator» уже несколько месяцев является частью его сетов, трек тестировался в клубах и дорабатывался на основе реакции танцпола еще до того, как было принято решение о релизе. Результат заметен в финальной версии. Он ближе к темной гипнотической стороне звучания Шульца, а не гимновому трансу, с которым его обычно ассоциируют. Слушай.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21. В остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на центр ФМ.
3: По материалам

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Новости.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться вооружениями, которые имеет. Об этом накануне заявил президент. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. Александру Лукашенко доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные элементы. В частности, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полета ракеты. Все прошло в штатном режиме. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Парламентская делегация нашей страны находилась с официальным визитом в Азербайджане по поручению президента. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. С 1 июня в Беларуси вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги почти на 7,5%. Подорожает отопление и подогрев воды. Также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны станут выше примерно на 3 рубля в месяц. У белорусов будут большие выходные в июле и декабре. В этом году День независимости выпадает на пятницу 3 июля. Благодаря этому граждане будут отдыхать 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля. Отрабатывать эти дни не придется. Еще одни большие выходные намечены на конец года – с 25 по 27 декабря. А вот ноябрьский праздник, День Октябрьской революции, в этом году выпадает на субботу. Поэтому дополнительного выходного не будет. Правила аттестации санаторно-курортного и оздоровительных организаций обновят. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ должен повысить качество услуг и внедрить современные подходы к оздоровлению. Отдельное внимание отводится детским реабилитационно-оздоровительным центрам. Контролировать качество воспитательной работы с детьми, проходящими лечение, теперь будут управление образования. Постановление тоже обновят перечень санаториев и оздоровительных организаций. В него войдут только те, кто успешно прошел государственную аттестацию. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Белорусский трек.

временных ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил поздравления патриарху московскому и всея Руси Кириллу с днем тезаименитства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваш небесный покровитель Кирилл зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания, сказано в поздравлении. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, вы продолжаете великое дело, взращиваете в людях добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням. В Минске на 9,9% повысили размер компенсации, которую платят застройщики при сносе жилья. Компенсация выплачивается застройщикам в местный бюджет, если он сам не предоставляет квартиры собственникам сносимого жилья и город их расселяет в жилье из госфонда. В таком случае застройщик выплачивает определенный процент от стоимости строящегося им жилья или предоставляет городу часть квартир в строящемся доме. С 1 июня в Беларуси вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги почти на 7,5%. Подорожает отопление и подогрев воды. Также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны станут выше примерно на 3 рубля в месяц. Школы для учащихся с 3 по 6 класс ведут новый информационный час. Школьники будут работать с ресурсом «Детский правовой сайт. Прикоснись к миру права». С его помощью детей научат самостоятельно находить адаптированную для них информацию о правах. Также они получат удобный цифровой инструмент для их защиты и реализации. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
3: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
4: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
5: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Карл Кокс, Алан Фицпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фицпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фицпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фицпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белагропромбанк». Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. «Белагропромбанк» предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы «Белагропромбанка». Решение, которое работает за вас.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
8: Новый трек.

0: ивенты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
2: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21, в остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на Центр ФМ.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: FM. Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Ай Гири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лэнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новости.
1: На церемонии принятия военной присяги президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, подчеркнул необходимость отказаться от излишней муштры в армии. Обращаясь к новобранцам, глава государства подчеркнул, что им предстоит стать полноценными воинами и надежными защитниками своей страны. «Гордитесь этим, настоящий мужчина должен попробовать солдатского хлеба. То, что вы делаете, не каждому дано, и не каждый будем откровенно стремиться к этому. Но вы сделали свой шаг. Я очень хочу, чтобы после службы этого короткого промежутка времени в вашей жизни вы были настоящими мужчинами», подчеркнул глава государства. Минск и Алжир запускают более 10 совместных проектов. Товарооборот вырастет до 500 миллионов долларов. Накануне в Минск прибыла парламентская делегация Алжира. Визит в таком формате впервые. Делегацию возглавляет председатель Народного собрания африканского государства. Сквозь огонь и воду лучшие бойцы спецподразделений заслужили право на черный берет, испытания на полигоне. И это не просто сдача нормативов по физической подготовке. Затем марш-бросок на 8 километров и полоса препятствий. Осилить весь маршрут необходимо в полной экипировке. К следующему этапу допускается тот, кто выдержал предыдущий. В финале каждому участнику предстояло выдержать атаку опытного коллеги. 3 раунда по 2 минуты каждый. Приблизились к годовой отметке. Этой весной в стране появилось 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Всего в текущем году лесные культуры посеют или высадят на площади в 19 тысяч квадратов. Более половины в Гомельской и Могилевской областях. Отличным подспорьем стала помощь белорусов в рамках традиционной акции «Лес, добро, порядок». Почти 60 тысяч добровольцев не только высадили более 3000 гектаров лесных культур, но и убрали мусор и обустроили места отдыха. Отремонтировали более 250 обелисков, воинских захоронений, заложили десятки памятных аллей. Грандиозный последний звонок для столичных выпускников прошел в Минск-арене. В этом году праздник в необычном формате в виде масштабного морского круиза по волнам Минского моря. Десятки интерактивных зон, фудкорт, а на главной сцене развернулось незабываемое шоу. Более 13 тысяч выпускников на одном танцполе с преподавателями. Главным музыкальным подарком стало выступление популярного исполнителя Лёши Свика. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Байли по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Белорусский трек.

0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. В Витебске до плюс 21. В остальном по республике до плюс 25. В столице воздух прогреется до плюс 22 и тоже осадки. В этот дождливый день лови новинки на центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Белорусский трек.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это можно делать, что захочешь.
3: Ребенком быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
4: Взрослые, они уже такие, чуть-чуть старые, можно так сказать. Им тяжело там бегать, им тяжело там всякие упражнения делать. А детям это легко.
5: Наказывать вообще детей нельзя. Для меня наказание, когда у меня забирают телефон. Но без сладенького я бы прожила еще один день. Без телефона нет.
6: Я желаю всем детям счастья, здоровья, чтобы родители никогда не разводились и все было хорошо.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Центр FM.

поддержка. Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости. Новости.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться вооружениями, которые имеет. Об этом накануне заявил президент. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. Александру Лукашенко доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные элементы. В частности, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полет ракеты. Все прошло в штатном режиме. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Парламентская делегация нашей страны находилась с официальным визитом в Азербайджане по поручению президента. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. С 1 июня в Беларуси вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги. Почти на 7,5% подорожает отопление и подогрев воды, а также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны станут выше примерно на 3 рубля в месяц. У беларусов будут большие выходные в июле и декабре. В этом году День независимости выпадает на пятницу 3 июля. Благодаря этому граждане будут отдыхать 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля. Отрабатывать эти дни не придется. Еще небольшие выходные намечены на конец года – с 25 по 27 декабря. А вот ноябрьский праздник – День Октябрьской революции – в этом году выпадает на субботу. Поэтому дополнительного выходного не будет. Правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций обновят. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ должен повысить качество услуг и внедрить современные подходы к оздоровлению. Отдельное внимание отводится детским реабилитационно-оздоровительным центрам. Контролировать качество воспитательной работы с детьми, проходящим лечение, теперь будет управление образования. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Касабланка выпустил новый трек «It's Chemical». Дуэт «Касабланка» представил свою первую работу в этом году, созданную совместно с Township Rebellion. Мелодик техно-релиз состоялся накануне на лейбле Mail. Он стал первым крупным релизом дуэта после выхода их дебютного альбома Higher Resolution в 25-м. Новый трек заметно отличается от предыдущих работ. Если Higher Resolution исследовал границы мелодичного хаоса, то It's Chemical обращается к более темному индустриальному звучанию.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на...

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Акадиумфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Акадиумфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Акадиумфарм». Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
5: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новый трек. Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
1: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, но потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Но ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу, чтобы это лето было теплое, и чтобы я загорала. И все тоже.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: В центре первого.
2: На этой неделе по поручению президента парламентская делегация Беларуси направилась с визитом в Азербайджан. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко. Он выступил на открытой сессии форума, на котором Беларусь представила свои наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. В Азербайджане белорусская делегация провела переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. Напомню, Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Беларусь и Свердловская область могут удвоить товарооборот. О потенциале торгово-экономических отношений говорили в минувший понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона. Минску и Екатеринбургу в последние годы удалось нарастить темпы сотрудничества. Если 5 лет назад товарооборот составлял полмиллиарда долларов, то по итогам прошлого года 930 миллионов. Отмечу, Беларусь больше продает Свердловской области, нежели покупает. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В условиях близких к боевым на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск комплекса «Искандер-М». За условным ударом наблюдал президент. На территории Беларуси продолжается тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главе государства доложили о замысле тренировки и показали отдельные элементы. Из командного пункта президент наблюдал за подготовкой и нанесением ядерного удара. Был электронный пуск российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Весь алгоритм боевого, но без старта двигателей и полета ракеты. Все прошло в штатном режиме. В четверг президенты Беларуси, России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. В субботу на торжественной церемонии принятия военной присяги президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, подчеркнул, что мощь и сила армии определяются преданными своей стране военнослужащими. Он подчеркнул, что современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Однако истинную мощь и силу вооруженных сил определяют военнослужащие – люди, преданные своей стране, которые в едином строю обеспечивают защиту мира и безопасности Отечества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
1: В центре первого. Новый трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Понедельник. Во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясно и плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новый трек. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира

В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За 5 лет она увеличилась до 42%, сообщает Минэкономики. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. На начало мая в стране было открыто 153 700 счетов в семейный капитал для многодетных семей. Порядка 100 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение финансами семейного капитала. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий. Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении третьего либо последующего ребенка. С января этого года его размер составляет 35 505 рублей. Совместный проект и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. Женский форум предпринимателей союзного государства прошел в Минске. Из России приехали представительницы 19 регионов географии от Мурманска до Калининграда. Представительницы самых разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делились опытом и говорили о формировании устойчивого женского делового сообщества. Оно в Беларуси растет и количественно.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Алесса и Джоэй выпустили совместный трек «Turn Up The Bass». Шведский продюсер Алесса продолжает активный 26-й год. Ранее он выпустил совместную работу с Pendulum, отыграл совместный сет с Мартин Гэрикс на главной сцене «Ультра» и запустил новое шоу «The One». Теперь он объединился с канадским артистом Джоэ. Их сингл «Turn Up The Bass» вышел на лейбле «Body High». В треке использован вокальный сэмпл из одноименного хита Тайри Купера 1988 года. Трек был впервые представлен во время совместного выступления Алесса и Гэрикса на фестивале «Ультра Мьюзик» и сразу получил отклик у публики. Слушаем.

0: Белорусский трек.
1: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

Победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

радио «Центр FM». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Цена прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: следующая идея. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Хотелось бы, чтобы меня кто-то защитил от того, чтобы я не ходила в школу и не убиралась дома.
3: Детство – это что отличает детей от взрослых? Например, взрослый человек не может носить яркую одежду, а ребенок может.
4: Дети любят больше яркое, а взрослые уже любят там черный, белый.
5: Летом обязательно нужно купаться в бассейне, ловить бабочек и бегать босиком.
6: Оставайтесь на волне Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Новинки эфира на центре. Алек Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Танцевальное радио.
3: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Понедельник. Во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flavor». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flavor». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском

Армин Ван Бьюрен и Эндрю Бейер выпустили трек «Serendipity». Армин Ван Бьюрен и американский диджей Эндрю Бейер, не путать с Адам Бейер из Швеции, объединились для записи композиции «Serendipity». Трек вошел в сборник «State of Trance 2026», выпущенный в честь 25-летия бренда. Песня написана Тоби Гэддом, вокал исполнила Делила Монтагу. Основу трека составляет вокальное повествование. Продакшн выстроен так, чтобы композиция одинаково хорошо звучала как на фестивалях, так и в стриминговых плейлистах. Это давнее сотрудничество двух артистов, чьи работы формировали современное мелодичное звучание транса. Слушаем.

Маркус Шульц выпустил трек «Rave Generator». Маркус Шульц представил новый сингл, и на этот раз он вышел не на его обычном лейбле. Ветеран транса выпустил трек «Rave Generator» на лейбле «Hillomatic», который принадлежит голландскому хаус-продюсеру Оливеру Хелденсу. Это сотрудничество имеет смысл, хотя на первый взгляд оно может показаться неожиданным. Шульц откровенно рассказал, что «Rave Generator» уже несколько месяцев является частью его сетов, трек тестировался в клубах и дорабатывался на основе реакции танцпола еще до того, как было принято решение о релизе. Результат заметен в финальной версии. Он ближе к темной гипнотической стороне звучания Шульца, а не гимновому трансу, с которым его обычно ассоциируют. Слушай.

Billy. It's a feeling.

Карл Кокс, Алан Фицпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фицпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фицпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фицпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей.

Касабланка выпустил новый трек «It's Chemical». Дуэт «Касабланка» представил свою первую работу в этом году, созданную совместно с Township Rebellion. Мелодик техно-релиз состоялся накануне на лейбле Mail. Он стал первым крупным релизом дуэта после выхода их дебютного альбома «Higher Resolution» в 25-м. Новый трек заметно отличается от предыдущих работ. Если «Higher Resolution» исследовал границы мелодичного хаоса, то «It's Chemical» обращается к более темному индустриальному звучанию.

Алесса и Джоэй выпустили совместный трек «Turn Up The Bass». Шведский продюсер Алесса продолжает активный 26-й год. Ранее он выпустил совместную работу с Пендулом, отыграл совместный сет с Мартин Гэрикс на главной сцене «Ультра» и запустил новое шоу «The One». Теперь он объединился с канадским артистом Джоэ. Их сингл «Turn Up The Bass» вышел на лейбле «Body High». В треке использован вокальный сэмпл из одноименного хита Тайри Купера 1988 года. Трек был впервые представлен во время совместного выступления Алесса и Гэрикса на фестивале Ультра Мьюзик и сразу получил отклик у публики.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Понедельник. Во всех городах вещания центров М от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Макслайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия спешалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Алло. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Аллой. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

слушаете «Айлак». Контроверсия на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: old school. Classic tracks on the Controversia Radio Show.
1: Вы слушаете ALAC Контроверсия на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: Вы слушаете «Эйлак». Контроверсия на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете Эйлак. Контраверсия на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
1: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии

2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми, диджей номер один Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия, спешалите.

слушаете Рулак. Контроверсия на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

праздник мы завершаем еще один эпизод контроверсии на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали «Эйлак. Контроверсия» на Центре.

0: Видали, неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном. Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Далее. Group Therapies. Above and Beyond.
7: Категория 16+.

0: When I Look in Your Eyes, our new single written with the oh so wonderful Justin Swissap, kicks off a new episode of Group Therapy.
1: When I Look into Your Eyes, наш новый сингл, написанный с прекрасной Джастин Суиса, открывает новый выпуск Group Therapy с Above and Beyond здесь, на Центр FM танцевальном радио Беларуси. Я Паава, и я на связи из Лас-Вегаса под электрическим небом на фестивале EDC. Кто был на нашем сете, огромное всем спасибо, думаю, получилось здорово. Для тех, кто не был, вы можете прослушать сегодняшнее шоу, потому что мы принесем вам мини-фестиваль сегодня вечером в Group Therapy. Новая музыка от Camel Fat, Durant, Jody Wisternoff и большой на сегодня запись недели Джея Риббона. Будут сообщения от семьи Анджуна. В гостевом миксе в последние полчаса шоу к нам присоединится дуэт Эстива и Рубен Дерон, представляя свой получивший большую поддержку проект Эбенезе. Здесь в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.
0: Fancy another one? One of the most iconic records in trance history

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Мы начали сегодня с записи, которая войдет в наш грядущий сборник Juno Beats часть 17. Хотите еще одну? Одна из самых знаковых записей в истории транса в ремиксе одного из наших ближайших друзей. Это Atlantis Fiji в ремиксе Оливер Смит. Group Therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. Популярный трек с прошлого шоу Nitrous Oxide и Farius Eternal. Camel Fat, Philip Castle, Derek Tate и Jimmix и Lou Rose появятся совсем скоро. Но сейчас время для записи недели на этой неделе. Поскольку мы уверенно вступаем в эпоху Anjuna Beats часть 17, то запись недели на этой неделе готова зажечь. Она принадлежит самому горячему таланту в составе Anjuna Beats на данный момент, получающему поддержку от Dom Dolla Camel Fat. И мы сами не можем дождаться, чтобы сыграть ее. Итак, запись недели сегодня — это Jay Reba, Man on Fire, в Group Therapy с Above and Beyond на Центр

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максайном.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Это группа Therapy с Above and Beyond. А только что звучал Moss с треком Changes. Он уже вышел на Colorize. Марша, Стива, FX и, конечно, гостевой микс. Все впереди. Но сначала давайте нажмем на кнопку. Push the button.

Мы каждую неделю мы открываем голосование на нашей странице, чтобы вы выбрали свой любимый трек из предыдущего выпуска «Push the Button». Ваш победитель на сегодня – замечательный новый трек от Salton & Shepard и Shallow. Нажмем на кнопку для трека «Twilight».

плейлистом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

на Центр FM в танцевальном радио Беларуси, и это группа «Терапия» с «Эбафом». Прием к нам в гостевой микс на этой неделе присоединяются двое парней, очень хорошо знакомых слушателям шоу, Стива и Рубен де Ронде. Здесь, в этом выпуске, они представляют свой новый псевдоним «Эбенезе». Вы уже наверняка знаете это имя, поскольку мы поддерживали практически каждый их релиз с тех пор, как услышали их всего несколько месяцев назад. Такие записи, как «Arena on My Skin» и «Heaven» звучали в нашем эфире, и нам не терпится услышать, что они приготовили за следующие полчаса. Итак, вперед, Эбенезер в группе «Терапия» на Центр FM.

0: Нам нравится то, что делает Эстива и Рубен Ронт, и мы рады поддерживать их неизданные треки, когда они выйдут. Продолжайте в том же духе, друзья. Я уверен, что у вас впереди много захватывающих проектов. На сегодня боюсь, что все. Прослушать этот и более старые выпуски вы можете на своей любимой стриминговой платформе, а ознакомиться с трек-листом вы можете на сайте centrfm.by. Он появится спустя несколько дней. Я вернусь к вам на следующей неделе, и ко мне присоединится наш очень хороший друг Джей Тек. А до тех пор я с вами прощаюсь. Пока.
1: And goodbye from me.
2: And goodbye from me.
3: Реклама.

0: Ее прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира.

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира. Spinning Sessions – Tune of the Week.

0: That is a release from Musical Freedom. The track is titled Contra. Now let's hand the show over to
1: мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.

Spinning the Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.

С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

FM. This is Spinning Sessions.

Opinion Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM. Adios. To the world's biggest DJs. That's right. Spinning Sessions. Вы слушали Spinning Sessions на Центре.